0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Ben de dakika kiren. Urle eller makka, tambi eller nele soğuma erkonum. Avey el kani naro, partundu.
2: Glaub mir
1: dann kein. In
3: Желание, чтобы они переезжали в и бесконечное желание. Я желаю мне, чтобы они переезжали в и бесконечное желание. Я желаю мне, чтобы не переезжали.

0: видя света неч мега вас е сак. Дай като в зала, е, дай като в зала. Дай като в зала, дай като в зала, дай зала, дай зала, дай зала, дай като в зала.
1: Нарту ломте елен, да бе да ме не цофат сакш. Was los also mit dem Kartoffelsalat? Dann hau ich dir ein paar Rentangen ein, dass dir Zucker dampfen. Oh.